Я до были клоуни участок, чего нас райте, ты были фраеры, не? Я пристаняк с нами. С хитом все окей? А все окей, меншан? Put your hands up!